0: кто это?
1: Это учитель.
2: Учитель спрашивает:
3: Наташа, где твоя книга?
2: Наташа отвечает:
0: вот она.
4: Маша, что ты сейчас делаешь?
1: Я читаю. Маша, это ты?
0: Да, это я.
1: Что ты делаешь?
0: Слушаю радио. А ты?
1: А я читаю.
2: Саша, ты читаешь?
4: Нет, я не читаю.
5: Où est le magasin?
1: Я не понимаю. Я тоже не понимаю.
5: Where is the shop?
4: А, понимаю. Вот он.
2: Что вы читаете?
0: Мы читаем письмо.
2: Это стол. Это парта. Это портфель. Это ручка. Это карандаш. Это тетрадь.
3: Фонетические упражнения.
2: Ла-ля. Ло-лё. Лу-лю. Ли-ли. Или-или. Иль. Учитель.
3: Вы, фы, фи. Ве, фе. Портфель. От, ать, отвечать. Понимать. Ел, ель, портфель. Урок 6.
1: Это учительница.
0: Это рабочий.
4: Это инженер.
0: Это тоже инженер.
1: Это врач.
0: Это тоже врач.
4: Мой папа рабочий. Он работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
0: Мой папа инженер. Он тоже работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
1: Моя мама учительница. Она работает в школе. Сейчас она идет в школу.
0: Это поликлиника.
1: Моя мама врач. Она работает в поликлинике. Сейчас она идет в поликлинику.
0: Вова, куда ты идешь?
4: Я иду в магазин.
0: Куда вы идете?
1: Мы идем в школу.
4: Вова идет в магазин, а Наташа едет в магазин.
0: Они едут в школу.
3: Это мел. Это тряпка. Это губка. Это доска.
2: Фонетические упражнения.
3: Са, са. Ти, ци. Ти, ца. Ти, чи. Чи, ци. Ца. Учительница.
2: Та, да. Дам. То, до. Дом. На. Но. Он. Она. Оно. Они.

0: цвет тебе нравится?
1: Голубой. А тебе?
0: Мне тоже нравится голубой цвет.
1: Маша, какое тебе нравится пальто?
2: Черное.
1: А мне красное и голубое.
0: Сережа, посмотри, какая большая птица летит.
1: Где? Я не вижу.
0: Она хочет сесть на дерево.
1: А, сейчас я вижу ее. Какая красивая.
3: Фонетические упражнения.
4: Мва, трамвай, ма, в магазине, сма, с мамой.
3: Сесть, шесть. Однажды весной. Это было весной. Однажды утром Миша Галкин с собакой был в парке. Он гулял там. И вот что он увидел. Летели четыре бабочки. Красная, белая, голубая и черная. Вдруг бабочки увидели большую птицу. Что делать? Вот что они сделали. Красная бабочка села на красный цветок. Белая бабочка села на белый цветок. Голубая бабочка села на голубой цветок. А черная бабочка не знала, куда сесть. Но потом она увидела черное дерево. Она села на черное дерево. Где бабочки, думает птица? Миша Галкин посмотрел на птицу, на черную бабочку, на белую бабочку, на красную бабочку, на голубую бабочку и засмеялся. Урок 22.
4: Это мальчик.
2: Тебе нравится, как поет этот мальчик?
5: Да, нравится.
4: Это девочка.
0: Тебе нравится, как танцует эта девочка?
2: Нет, не нравится.
4: Это ребята.
0: Ребята, сейчас будет новый фильм о спорте.
2: А где экран?
1: Вот он.
4: Ребята, вам надо заниматься спортом зимой, весной, летом и осенью.
0: Как хорошо играют эти ребята.
2: А я...
6: I walked by the sea and it came to me as a starbeam on the wet sand, a white shell like a seabird. Trembling it lay in my wet hand. In my fingers shaken I heard waken a ding within, by a harbor bar buoy swinging, a call ringing over endless seas, faint now and far. Then I saw a boat silently float on the night tide, empty and grey. 'Tis later than late. Why do we wait? I leapt in and cried, bear me away. It bore me away, wetted with spray, wrapped in a mist, wound in a sleep, to a forgotten strand in a strange land. In the twilight beyond the deep I heard a sea bell swing in the swell, dinging, dinging, and the breakers roar on the hidden teeth of a perilous reef. At last I came to a long shore. White it glimmered, and the sea simmered with star mirrors in a silver net, cliffs of stone pale as royal bone in a moon fold gleaming wet. Glittering sand slid through my hand, dust of pearl and jewel grist, trumpets of opal, roses of coral, flutes of green and amethyst. But under cliff eaves there were glooming caves, weed-curtained, dark and grey. A cold air stirred in my hair and the light waned as I hurried away. Down from a hill ran a green rill. Its water I drank to my heart's ease. Up its fountain stair to a country fair of ever eve I came, far from the sea, climbing the meadows of fluttering shadow. Flowers lay there like fallen stars, and on a blue pool, glassy pool, like floating moons.